0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро, Яся!
0: Свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис- Ой, свой.

0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дичі! Ми скоро Яся!
0: Свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис-свис.
1: Ася, май мерці!
0: Свис-свис-свис-свис-свис-свис. Ой, свис-свис-свис.